тамамта пиллут клута микиллунгумта ассигерлутнгли куугааллхкаат умиоқлукуппилла уппиоқуорлукиернерам аёқутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхкаат ликнаорат питклуку